или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
0: Я доволен.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
12: Категория 0+.

7.01 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня я один. Напоминаю, что развлекательные мероприятия сегодня отменены. Важно помнить историю. 22 июня – это день памяти и скорби, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Кто, как говорится, не помнит своей истории, у того нет будущего. Поэтому с вами я, друзья, на некоторое время, конечно. Ну и музыка рекорда. Танцевальная, первая, лучшая. Например, в этом часе Крис Нитро, Celebrate. Доли Флейм с работы Тану.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство «Матч ТВ», и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодаре мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall. По предварительным данным, погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения. Также нападавший бросил пиротехническое изделие в помещении детского развлекательного центра. Однако там никто не пострадал. В Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС для населения и бизнеса. Как сообщил Сергей Аксенов, бензин и дизель сейчас отпускают только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность республики. В Севастополе также отменили заправку по QR-кодам на АЗС ТЭС из-за задержек поставок топлива. Болгария заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Премьер-министр страны заявил, что включение одного из владельцев Лукойла в санкционный список станет для Софии выстрелом себе в ногу. Кроме того, Болгария выступила против идеи ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси. Главное трансовое событие страны от радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте «Радио Рекорд 18+.» Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020. 25-го года выпуска.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде.

0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
20: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
21: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
0: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

Все верно, первое танцевальное на связи. Я Никит Бурягин, здесь с вами, чтобы рассказать интересное и актуальное, что у нас происходит сегодня. Ну, конечно, чемпионат мира по футболу 2026 у нас продолжается. Сегодня у нас группа J, те самые легендарные аргентинцы, сразятся с Австрией. Что интересно, у обеих команд по 3 очка уже в группе, по одной победе. Из интересного про Австрию, например, что команда приехала на мундиаль в статусе главной европейской сенсации отборочного цикла, и ребята это подтверждают. На пути к мировому первенству австрийцы умудрились занять первое место в своей группе, представляете, сенсационно обойдя Францию и Нидерланды. Также Сан-Марино разобрались со счетом 10-0, поэтому говорят, ой, что будет. Ну а аргентинцы, это у нас, конечно же, трехкратные чемпионы мира по футболу и действующие. Месси, тот самый парень, там играет и будет сегодня что-то придумывать. Следите ли вы за футболом, какие расклады у вас сегодня на этот матч, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Кстати, что самое интересное, я узнал, этот чемпионат мира популярен стал у девушек, очень нравится им смотреть футбол вместе со своими вторыми половинками, и не только, подругами даже собираются девочки. Тоже пишите, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2026. А мы к самому актуальному на данную минуту, это к музыке танцевальной. Робин Шульц в этом часе, Better Times. Джон Саммит и НС Crystallized.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство «Матч ТВ», и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
9: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3 на входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
12: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус», когда вкусно уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
15: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
18: Полная информация о продуктах и услугах, организаторах и правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банк России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
19: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
20: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
21: Телефон рекламной службы 992-3.

0: Рекорд. Новости.
1: Одна из сторон оказалась не совсем в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на переговорах в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, другая сторона по-прежнему придерживается достигнутых там пониманий. При этом Ушаков подчеркнул, что Москва ждет не выполнения договоренностей как таковых, а победы и реализации поставленных целей. Ставку и лимит по семейной ипотеке могут привязать количество детей в семье. По данным СМИ, для семьи с одним ребенком в Москве и Петербурге лимит сохранят на уровне 12 миллионов рублей, но ставку могут повысить до 12%. Для семьи с двумя детьми предлагается лимит в 15 миллионов рублей и ставка 10%. Льготная ставка в 6% может остаться только для многодетных семей или при первоначальном взносе свыше 50%. Средняя пенсия неработающих россиян в мае этого года достигла почти 26 тысяч рублей. По данным соцфонда, размер выплаты составил 25 тысяч 800 рублей. Это более чем на 1800 рублей выше показателя годичной давности. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple Car Play и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+. Record.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 4325.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
8: «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: телефону 49 49 91.
1: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
2: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
1: Диктуйте адрес.
2: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр». И мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ. И мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате. Призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица.

0: улица Южный обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, Южный обход, 57/2.
12: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
13: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: Красота!
18: Какой воздух!
17: Смотрите, какие горы!
19: А какой шашлык!
18: Вася, парку поддай!
20: Хорошо.
21: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах изменят программу для старшеклассников. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, новый образовательный стандарт начнет действовать с 2027-го. По его словам, обучение станет более прикладным и будет лучше соответствовать современным реалиям. Вооруженные силы Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили это нарушением режима прекращения огня в Ливане со стороны Израиля, а также обвинили США в невыполнении первого пункта мирного меморандума. Иранские военные подчеркнули, что закрытие пролива является лишь первым ответным шагом и предупредили о возможных дальнейших мерах в случае продолжения агрессии. Президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, высшей государственной награды страны. В видеообращении польский лидер заявил, что обязан сохранять авторитет и достоинство этой награды. По его словам, более чем за 200-летнюю историю существования ордена подобное решение принималось лишь однажды. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
6: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
7: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
8: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91.

10.01 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никит Бурягин и лучшая танцевальная музыка с вами на волнах рекорда. Ну и самые актуальные новости. Представляете, в сети завирусился некое приложение. Теперь котов можно коллекционировать, как заявляют создатели. Что-то наподобие Pokemon Go. Кто играл, собирали покемонов в разных локациях. Редкие там были. Ну, помните всю эту движуху. Оказывается, это приложение нужно открыть. Просто навести камеру на любого котейку, и он сам отсканирует. И таким образом определяет и породу, и цвет, и редкость, и так далее. И вот так люди якобы уже гуляют, собирают котов, фотографируют везде, в гостях, на улице, да где угодно. Ну, движуха вроде бы интересная и прикольная. Как вам, как считаете, какого приложения еще не хватает? Такого доброго, позитивного в чат мобильного приложения рекорда напишите. А я расскажу о треках в этом часе. Block and Crown!

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности.

0: привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей «Экседекс» в городской комплектации с выгодой по программе «Трейдин». Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Российские банки продолжают постепенно выводить из обращения карты Visa и MasterCard, заменяя их картами МИР. В Сбербанке считают оптимальным завершить этот процесс к 2030 году, поскольку быстро заменить миллионы карт невозможно. В Т-банке и Совкомбанке сообщили, что доля клиентов с картами международных платежных систем уже снизилась примерно до 15%. Отключения горячей воды в российских городах могут сократиться с привычных 2 недель до 3-5 дней уже в ближайшие 5-7 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Кушелев. По его словам, ускорить работу помогут современные методы диагностики теплосети, включая акустические тесты и внутритрубных роботов. Рональдиньо возвращается в футбол спустя 10 лет после завершения карьеры. 46-летний бразилец подписал контракт с итальянской Равенной и будет выступать в серии С, третьем по силе дивизионе страны. Презентация футболиста запланирована на 23 июня в Майами, после чего он присоединится к новой команде. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил. Чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен Рукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дэнс лето. На рекорде. Лето.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
7: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама нехата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш».

Моргенштерн, это Радио Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами, и лучшая танцевальная музыка всего мира тоже с вами. Ну, интересные новости, конечно, самые актуальные. С чемпионата мира по футболу 2026, который проходит сейчас, там полузащитник сборной Парагвая Мартиас Галарса забрал часы, которые уронил судья. Представляете, инцидент произошел в конце первого тайма. Рефери из Сальвадора потерял часы, когда пытался вообще разнять толкающихся игроков. Галарс увидел лежащие на газоне часы и надел их себе на руку. В начале второго тайма судья все-таки вернул свои часы. Наверное, Галарс просто хотел их как-то придержать, сохранить, да, для судьи, чтобы, ну, мало ли, не разбил. Может быть, дорогие они были сердцу. Ну и Галарс прикинул стоимость примерную. А из интересного сегодня, это матч, конечно, Аргентина-Австрия. У обеих команд в группе J по 3 очка, поэтому я думаю, что сегодня победа одной из этих команд выведет их напрямую уже из группы. Мне так кажется. Друзья, свои предположения пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я о треках в этом часе расскажу. Там Крис Нитро. Джоэл Кори в этом часе. Devotion. Диджей Смэш Бэмби. The Chemical Brothers Go Record Mix.

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство «Матч ТВ», и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса.

0: Построй маршрут до «Лада Альянс».
1: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
0: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
3: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Набиуллина допустила паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки. По словам главы Центробанка, пространство для ее дальнейшего уменьшения сократилось, а прогноз по ставке может быть пересмотрен вверх. Также регулятор ожидает временный рост инфляции летом на фоне ситуации на топливном рынке. АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Теперь всем иностранным туристам, прибывающим через международные аэропорты страны, необходимо заполнять электронную карту прибытия. Новое требование распространяется как на путешественников, въезжающих по безвизовому режиму, так и на обладателей электронных виз. Сборная Ирана намерена подать жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к чемпионату мира. По данным СМИ, команде не разрешили заранее прибыть в Лос-Анджелес перед матчем с Новой Зеландией, а также отказали в раннем въезде в США перед игрой с Бельгией. Федерация считает, что такие меры нарушают принцип равных условий подготовки для участников турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Это лето будет жарким.
10: Это лето будет ярким.
11: Сливочным, приятным.
12: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
11: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Первая танцевальная на связи. Я, Никита Бурягин, здесь с вами. Ну и представляете, какую новость нашел для вас. Там новый глава Apple намерен вернуть власть дизайнерской команде. Ну, он еще не глава, официально будет это с сентября месяца. Джон Тернус его зовут. Он говорит, почему-то айфоны стали не очень красивыми. Говорит, не нравится мне это. Помните, как было раньше, когда мы брали этот смартфон в руку, и это было просто величайшее величие. Говорит, вернем эту самую штуку, эту фичу обратно для всех пользователей айфона и продукции Apple в принципе. Не знаем, что он пока придумает, конечно, концепт он свой не предоставил, но парень начинает работать только с сентября, да, наверное, как раз-таки в раздумьях, что нового внесет. Ваше предположение, что изменится в чат мобильного приложения Рекорда, может быть, больше станет iPhone похож на Android, стоит это признать любителям всех айфонов, да, добавляют с опозданием в 10 лет некоторые функции, но бывает свое мнение, чат мобильного приложения Рекорда, напишите, я жду. А пока о треках расскажу в этом часть, там Calvin Harris, Satisfy.

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В 12 часов 15 минут сообщение о начале войны услышали по радио жители всей страны. В память о погибших при защите Отечества сегодня на всей территории России объявляется минута молчания.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в летние лагеря из соображений безопасности, сообщил глава региона Аксенов. Под запрет попали также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Испания уверенно обыграла Саудовскую Аравию, а 18-летний Ламин Ямаль отметился своим первым голом в Мундиале. Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линени на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Dance Radio.
1: Ровно 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин. Спешу напомнить вам, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия». Долгожданная. Портал, она называется, три иностранных артиста. Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Когда же, спросите вы, 16 октября Москва, Викей Стадиум. Все пройдет, а 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия» портал. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня. Это важно знать. Совсем немного дней осталось, чтобы забрать это вкусное предложение. А оно находится на сайте radiorecord.ru. Все переходите, забирайте. 18+ по возрасту. А в этом часе Бабина, Sweet Dreams, Record Remake.

начнем сейчас с Биби Рекса. Попробует меня один очередной слушатель в этот раз. New Religion называется трек, и это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 150 000 рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Гермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А.
4: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Гриль Хаус – это семейный уют и международная страна.

0: рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Гриль Хаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
1: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
2: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров и направилась в Тегеран, сообщил Аббас Аракчи. Переговоры по реализации американо-иранского меморандума продолжались в Бюргенштоке всю ночь, уточняется в заявлении МИД Швейцарии. Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества под видом проверки штрафов и долгов. Злоумышленники предлагают получить отчет всего за несколько рублей, однако в процессе выманивают данные банковской карты. После оформления такой подписки платежная информация попадает к мошенникам, что может привести к хищению средств. Сборная Египта одержала историческую победу на чемпионате мира 2026. Египтяне обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1 и возглавили группу G. Лучшим игроком матча был признан Мохаммед Салах, который отметился голом и результативной передачей. Эта победа стала первой для Египта в истории финальных турниров чемпионатов мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе-Перемена облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Это лето будет жарким.
17: Это лето будет ярким.
18: Сливочным, приятным.
19: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
18: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
20: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Оказывается, сегодня день медработника. Ого, всех докторов, конечно, поздравляем, потому что без них мы... Ну, куда мы без них? Никуда мы без них, вообще никто. И знаете, по такому случаю вышла тут новость. Оказывается, россиянам разрешили делать МРТ без направления врача. Ну, когда? С 1 сентября, уже с осени. Можно будет, друзья, заглядывать в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, каких врачей вы боялись в детстве. Может быть, и по сей день боитесь, волнуетесь. Но я, конечно, уверена, что стоматолог лидирует. А вот сейчас, в наши дни, когда все так автоматизировано, все вообще безболезненно, вы почему боитесь дальше стоматологов, кстати? Об этом тоже напишите непременно. Block and Crown в этом часе Power Dancer.

0: стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
9: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
10: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
9: Диктуйте адрес.
10: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 0471. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
16: Хорошо!
17: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпросвещение сообщило о плановом вывозе детей из Артека к местам постоянного проживания. Координацию процесса производят представители специальных служб. Детям, покидающим лагеря в Крыму, предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России. Российские власти отказались от идеи полного запрета иностранных нейросетей. Согласно финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, существующие системы смогут использовать зарубежные технологии как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся только крупных ИИ-моделей в сфере госуправления и на объектах критической инфраструктуры, тогда как бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с Уругваем в матче чемпионата мира 2026. Встреча завершилась со счетом 2-2. А полузащитник Кевин Линини вошел в историю, забив первый гол своей команды на чемпионатах мира. По итогам матча именно Линини был признан лучшим игроком встречи. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил. Чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилон.рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Радио. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Благостные новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Активист очистил реку от тонн мусора, и теперь ему грозит 2 года тюрьмы. Вот они, видите, хорошие дела, куда они ведут? Ну, конечно же, в ад. Именно вот этим вот всем вымощены дороги в ад. Не делай добро, не получишь 22 лет тюрьмы, вы представляете? Ситуация произошла в Англии. Эколог очистил реку от мусора, но активисты сочли все его дела абсолютно нелегализованными. Все это нельзя, человеку все посадили куда-то, в КПЗ. Английский КПЗ существует, вообще кто-нибудь слышал? Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, какое хорошее, доброе дело вот вы сделали из последнего, что можете вспомнить, пишите. В этом часе у нас свежая работа Enter Talk.

0: будет аниме Beautiful. И, конечно, Эвелин Рокстон, Vertigo. Соня Фадера прямо сейчас Think About Us, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Yeah!

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
13: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация с

0: Рекорд. Новости.
1: Венс отметил значительный прогресс, достигнутый на переговорах с Ираном. По его словам, США и Иран заложили серьезные основания для заключения успешной итоговой сделки. В Бразилии хакеры взломали систему экстренного оповещения и устроили массовую ложную тревогу. Миллионы жителей получили уведомления с сигналом тревоги и сообщениями о якобы начавшемся инопланетном вторжении. Власти подтвердили факт взлома и начали расследование инцидента. Болельщики устроили теплый прием игроку Ростова Мухамаду Махеби перед матчем чемпионата мира с Бельгией. Игрока встретили бурными овациями во время объявления стартового состава. Поводом для такой поддержки стала его яркая игра в первом туре, где Махеби помог иранцам спастись от поражения в матче с Новой Зеландией. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X. В городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость для всех нас, для работяг. Смотрите, в соцсетях завирусился работяга, который на рабочем месте, знаете, что он делает? Вот чем он занимается, как вы считаете, лишь бы не работать? Он выбрал йогу. Да, я знаю, что йога часто популярна, но в качестве тимбилдинга и так далее. Но тут, в общем-то, для здоровья полезно. Может быть, как-то даже продуктивность повышается, я не знаю. В общем, друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, вот чем, на что вы идете, чем отвлекаетесь, лишь бы не работать. И главное, чтобы начальник вообще не запалил. В общем, пишите, все буду читать непременно. The Chemical Brothers в этом часе услышим. Go! Также впереди O'Neill и Small Town Boy. А еще Эбби и Холлоу. Арман Мессер тоже будет в этом часе. Улетай! Прямо сейчас Биби Рекс и Нью Релиджин. Все это Рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. В ближайшее время...

0: XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Рекорд. Новости.
1: В России начали тестировать использование автомобильного бензина для легкой авиации. Росавиация разрешила экспериментальные полеты на бензине Евро-3 на фоне роста стоимости авиатоплива. Эксперты отмечают, что такая мера помогает снизить расходы перевозчиков, однако предупреждают о возможных рисках для авиационных двигателей. С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления врача. Новый порядок позволит самостоятельно записываться на исследования для диагностики заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Правила будут действовать до 2032 года. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую футболиста. 26-метровый памятник Лионелю Месси весом почти 70 тонн установлен в позе, повторяющей его празднование победы на чемпионате мира 2022. Над созданием монумента скульпторы работали почти год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Дэнс лето! На рекорде!

0: Страшный день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
16: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
18: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

0: ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате, призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
1: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
10: Банк «Кубань-кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-кредит». С нами забота становится доброй традицией.
11: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону звездочка 2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в летние лагеря из соображений безопасности, сообщил глава региона Аксенов. Под запрет попали также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Испания уверенно обыграла Саудовскую Аравию, а 18-летний Ламин Ямаль отметился своим первым голом в Мундиале. Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линени на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама. Аухилон-Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, в парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Автомобили Белджи. У официального дилера «Артекс Групп».
3: «Артекс Групп».
2: Старомаревское шоссе, 42. 8 86 52 978 108.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
9: Это лето будет жарким.
10: Это лето будет ярким.
11: Сливочным, приятным.
12: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
11: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: радио.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, вы наверняка замечали, что очень часто в последнее время самые неожиданные тренды появляются буквально из ниоткуда или из того, что уже давным-давно забыто. То есть весь мир начинает танцевать один и тот же танец, да, нам это знакомо, внезапно обсуждает какую-нибудь привычную вещь, на которую раньше вообще никто не обращал внимания. И вот как раз сейчас в соцсетях набирает популярность тренд на аналоговые фотоаппараты. Все больше людей покупают пленочные камеры, и не просто какие-то новые с крутыми фишками. Нет, чем старее, тем лучше. Чтобы сделать снимки без фильтров, ретуши и бесконечных дублей, но с максимальной старостью и вот этой вот ретро-атмосферой. Самое интересное, что сейчас современных людей с быстрым мозгом и ритмом жизни совершенно не пугает, что приходится ждать результат фотографии, потому что они появляются только после проявки пленки. Но, наверное, можно сделать вывод, что даже сейчас, в эпоху мгновенного контента, людям все-таки снова захотелось немного магии ожидания. Но если у вас уже есть такая пленочная камера, то вы смело можете считать себя трендовым человеком 2026 года, а если нет, то нужно срочно бежать куда-нибудь на дачу или в старые шкафы бабушек и дедушек и искать эту камеру. Друзья, пока вы планируете все это действие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Клевая работа от All Things Break, Gravity. Послушаем отличный трек от Got Lucky, La-La-La. Совсем скоро здесь Avalon Rockstone, Vertigo. А еще дождемся Армина Ван Бюрена с его треком Like a Child. А начнем этот час Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us. Это рекорд. Dance. Лето.
2: Dance. Лето.
0: На рекорде.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв

0: Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
5: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
6: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
5: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
7: Ах! Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
8: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
9: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
10: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
11: Технологичный и современный кроссовер.
10: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
12: Не оферта. ПО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
13: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
14: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ситуацией на топливном рынке. ФАС продолжит непрерывный мониторинг цен на топливо, а профильные ведомства подготовят дополнительные меры для поддержания устойчивости внутреннего рынка с учетом действующих механизмов регулирования. В Кремле прокомментировали отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Дмитрий Песков заявил, что Стармер выступал за сохранение отношений между Москвой и Лондоном на минимальном уровне и никак не способствовал их развитию. При этом в Кремле сомневаются, что его преемник будет придерживаться принципиально иной позиции в отношении России. Ника Шлоттербек досрочно завершил выступление на чемпионате мира. Защитник сборной Германии получил травму в матче с Кот-д'Ивуаром, а последующее обследование выявило разрыв внутренней связки голеностопа. По прогнозам врачей, восстановление футболиста займет не менее 2 месяцев. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Record Dance Radio. Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, что есть события, которые нельзя просто посетить. Их нужно прямо прожить. Я думаю, что уже многие понимают, на что я намекаю. Да, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью с новой постановкой «Трансмиссия Портал». Это будет полное погружение в атмосферу транс-музыки, масштабное шоу и мощь. Звук. На сцену выйдут мировые звезды Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские артисты. 16 октября увидимся в Москве в ВК Стадиум, а 7 ноября встречаемся в Петербурге Temple of Dead. И еще один важный момент по секрету. Предпродажа билетов по специальной цене действует только до 25 июня на сайте Радио Рекорд, так что лучше успевайте. Для лиц старше 18 лет, если осенью и открывать портал, то только такой. Ну а пока вы ищете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Lounge Luxury, Love You Fly. Потрясная работа от Бай Инди, Шаде. Еще послушаем Sound of Legend, Voyage, Voyage. Чуть позже здесь Алла Кликалец, Dive Into Me. Открой час New Religion от Биби Рикса. Это рекорд. Дэнс. Лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство «Матч ТВ», и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за

0: обслужат. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
2: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
1: Дим, отвези меня сюда.
3: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
4: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Hermes от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Hermes. Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. ООО Hermes. Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
6: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону звездочка 2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
7: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: В России ужесточили наказание за поддельные медицинские справки. За изготовление, сбыт и использование фальшивых меддокументов теперь может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. При наличии отягчающих обстоятельств максимальное наказание увеличивается до 6 лет заключения и штрафа до 2 миллиона рублей. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки. С 2020 года число семей, снимающих жилье, выросло до 5,8 миллиона. Эксперты объясняют это ростом цен на недвижимость и дорогой ипотекой, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на аренду. В сети появились новые рендеры первого складного iPhone. По данным инсайдеров, Apple может представить устройство уже этой осенью вместе с линейкой iPhone 18. Смартфону приписывают гибкий экран формата книжка, а его стоимость, по слухам, может составить от 1800 до 2500 долларов, что сделает новинку одной из самых дорогих в истории компании. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
3: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Дэнс лето на рекорде. Лето.

Dance Radio Record. Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас.
4: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
8: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
9: Категория 0+.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
12: Вася, в парку поддай!
15: Хорошо.
8: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Рекорд. Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, иногда кажется, что все необычные рекорды уже давным-давно поставлены, но люди продолжают удивлять. Все больше популярности набирают клубы, участники которых собирают не марки и не монеты, а старые кассеты и CD-диски. И не просто коллекционируют где-то у себя дома, а прямо собираются в кружках. Люди, которые выросли со стримингами, специально покупают музыкальные носители 90-х и нулевых, чтобы почувствовать ту самую атмосферу поиска любимого альбома и ожидания новой музыки. Получается, что даже в мире современных технологий, когда нейросети могут написать вам любой трек, любую музыку, люди до сих пор бегут за настоящим, даже если для этого нужно немного замедлиться. Друзья, какая вещь из прошлого, по-вашему, заслуживает возвращения прямо сейчас? Пишите свои мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Anator and 54 Ultra. Talk to you. Послушаем горячую работу от David Guetta, Perfect. Совсем скоро здесь Holy Flame с треком «Тону». И еще дождемся Yearbox с работой Graceland. Открой час «Off and Back».

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей «Матч ТВ», рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство «Матч ТВ», и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух

0: Рекорд. Новости.
1: В Севастополе подготовят резервный план заправки дизель-генераторов на случай массовых отключений электричества. Кроме того, власти изменят правила работы общественного транспорта во время сигналов тревоги. Водителям запретят останавливать движение и высаживать пассажиров. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 на 12.00. По мнению авторов инициативы, более поздний старт экзаменов поможет выпускникам лучше высыпаться и снизит нагрузку на тех, кому приходится рано вставать и долго добираться до пункта проведения экзамена. Соответствующее обращение направлено в Минпросвещение. Стали известны стартовые составы Аргентины и Австрии на матч чемпионата мира. Обе команды начали турнир с победы. Аргентинцы пока не пропустили ни одного мяча. В основе действующих чемпионов мира с первых минут выйдут Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Энцо Фернандес, а у австрийцев в старте сыграют Дэвид Алаба, Марсель Забицер и Конрад Лаймер. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд. Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: «Рекорд» 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное и, что интересно, понедельничное действие, которому рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире. А потому давайте максимально заряжаться, давайте максимально вместе слушать и танцевать под нашу радио-вечеринку, точнее, под те треки, которыми мы делимся с вами на протяжении ближайших двух часов. Будем делиться. Небольшая сносочка. Ну и, разумеется, начинать наполнять импровизированные танцполы, находящиеся совершенно в любой точке нашей страны или даже мира, потому что, еще раз повторюсь, как-то в одном из шоу Рекорд Пати рассказывал о том, что мне очень много шлют различных видосов, где вы слушаете на разных пляжах мира Рекорд Пати, включаете Bluetooth-колонки и, плюс ко всему, еще и танцуете под эту всю историю. Кстати, так и нужно делать. Итак, прямо сейчас 120 минут нашей радиотусы, наполняем импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, и делаем это вместе с Рекордом и Рекорд Пати.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Анастасия Решетова рассказала, как стала телеведущей. Об этом прямо сейчас. Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова, которая недавно стала телеведущей Матч ТВ, рассказала, как ей удалось попасть на спортивный канал. «В ближайшее время у меня выходит собственное шоу «Бьюти без купюр», и мне хотелось чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. Поэтому я решила пройти обучение и прокачать эти навыки. Но в процессе произошло то, чего я сама не ожидала. Одну из моих учебных съемок увидела руководство Матч ТВ, и мне предложили попробовать себя уже в телевизионном формате», призналась Решетова. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы 992.

как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни. Если что, вдруг можно добавить в избранное понравившееся интернет-потоки. Опция такая имеется. Ну и, конечно же, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 тоже работает для вас, как вы понимаете из названия, 24 на 7. То есть с утра до вечера, с вечера до утра. И это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Если вам вдруг 2 часов нашего прямого эфира не хватает, смело забегайте туда. Мобильное приложение Рекорда, интернет-поток, Пати 24 на 7. Ну а прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке.

0: Рекорд реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 22 июня в Ставрополе перемен облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 23 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: Радио stv.ru.

максимально мощно превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную и делать это вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. Кстати говоря, друзья, хочу отметить, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью. Нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в ИКИ-стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас более сотни интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и будьте в курсе того, чем мы с вами делимся, какими интернет-радиостанциями.

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, вам в рамках рекорд релиза. Но прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте в мою телегу, называется она TeamVox. Поболтаем за эфирно, обсудим те или иные выпуски, точнее треки из сегодняшнего выпуска. Итак, прямо сейчас, диджей Перец, диджей Нитрина и Лекса Ли, Oxygen. Для перца Нитрина это далеко не первая

вас не беспокоить от Хайлоу и Сент Джошуа. Да, друзья, новый трек Do Not Disturb, записанный вместе с Сент Джошуа, вышел 19 июня на лейбле Хайлоу Матик. Напомню, что под псевдонимом Хайлоу скрывается никто иной, как Оливер Хелденс, который уже несколько лет параллельно развивает два совершенно разных музыкальных направления. Причем именно Хайлоу сегодня регулярно появляется в сетах Карла Кокса, Адама Бейера и других ведущих техноартистов. Новый релиз стал очередным пополнением каталога Хайлоу Матик, который постепенно превращается в один из заметных независимых техно-лейблов сцены. Хайлоу, Сент Джошуа, Do Not Disturb.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

Бразильский продюсер On Boss продолжает уверенно развивать успех после мирового прорыва с треком Move Your Body. На этот раз компанию ему составили Фезо и хорошо знакомая поклонникам электронной музыки вокалистка Ниф. Интересно, что голос Нифа за последние годы прозвучал в десятках крупных танцевальных хитов, а сама исполнительница остается одной из самых востребованных вокалисток EDM-сцены, несмотря на сохраняющуюся анонимность некую такую проекта. Для On Boss это еще один релиз, рассчитанный как на клубную аудиторию, так и на широкие стриминговые площадки. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе On Boss, Фезо и Ниф.

продолжение рекорд-релиза. Да, друзья, новый сингл британского дуэта Gorgon City, так называется Walk It Out, официально он вышел 19 июня на собственном лейбле проекта Realm Records. В последние годы Gorgon City все активнее смещают фокус в сторону исключительно клубного звучания, и этот релиз отлично вписывается в новую философию дуэта и новый почерк, разумеется, тоже. Кстати, поклонники встретили новинку очень тепло. Сразу после выхода трек активно обсуждался в профильных EDM-сообществах, ну а многие слушатели уже называют его одним из главных клубных релизов лета. Ну что ж, давайте заценим один из главных клубных релизов лета. Gorgon City, Work It Out.

Так называется «Кайф». Очень интересная коллаборация от Горилла Зиппа, Александра Попова и White Out. Для тех, кто не в курсе, Горилла Зиппа — это альтернативный электронный проект Васи Вакуленко, более известного как «Баста». Ага, не ждали, да? В последние годы проект все активнее исследует территорию электронной музыки, сотрудничая с артистами самых разных направлений. Участие Александра Попова добавляет релизу серьезный международный вес, ведь российский продюсер уже давно является постоянным участником радиошоу Армина Ван Бюрена и выпускается на Armada Music. В результате получился, кстати, один из самых необычных союзов этой недели. Горилла Зиппа, Александр Попов и White Out. Кайф.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

Ну и пацанами сегодняшнего эпизода Рекорд Релиз Майк Кэндис «Blow That Whistle». Закрываем выпуск новой работы швейцарского ветерана сцены Майка Кэндиса. Артист уже более 15 лет остается одним из самых узнаваемых представителей европейской дэнс-сцены. Ну а его треки регулярно звучат в клубах и на фестивалях по всему миру. «Blow That Whistle» продолжает традицию энергичных релизов Майка Кэндиса, которыми он славится еще со времен своих ранних хитов. Несмотря на стремительно меняющиеся тренды, продюсер по-прежнему сохраняет собственный узнаваемый стиль и остается активным участником мировой электронной сцены. Итак, прямо сейчас, в завершении сегодняшнего рекорд-релиза, Майк Кэндис, «Blow That Whistle». Я же напомню, что все предыдущие выпуски рекорд-релиза и рекорд-лаб-шоу смело ищите в телеграм-каналах плейлисты «Радио Рекорд», в моей личной телеге «Team Vox», ну и, конечно, подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. А далее по расписанию понедельник, а значит, в следующем часе диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока!

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

продолжается радиошоу «Трансмиссия». Прямо сейчас свежая работа от Ферри Корстена, Рубина де Ронде, а также Авира, так называется «Rise Up». Напомню, что вы можете следить за всем, что происходит в эфире «Радио Рекорд» при помощи видеотрансляции. Мы есть на Рутюбе, мы есть в ВКонтакте. Переходите в наши соцсети и

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Это ты, кажется. Это ты, отражение, искажение.

лучи себя. Но чуть погодя множится призма чувств на призму ума, да еще и чужого. Каждый готов накинуть свой плащ и очки на мой нос положить свои.

мой бесформенный материал застревает в королевстве кривых зеркал. И когда ты думаешь, пройден путь, будь уверен, придется еще свернуть в раз примерно 100 000 больше, резче, круче, больнее, жестче. Только вырвавшись из лабиринта зеркального, обтесавшись об рельсы, углы и сабли тотального отрицания, возможно себя обнаружить нагим, без груза чужих костюмов, без крыльев, что оказались таким же грузом, кровоточащим, низвергнутым.

0: Беларуси. Антон Бай, Антон, привет тебе еще раз.
1: Привет, Фил, привет слушателям Радио Рекорд.
0: Антох, ну, сегодня, как всегда, было интересно. Мало того, я тебя хочу поздравить, вообще всю вашу дружную команду с тем, что вы вступили в клуб так называемых миллионеров. Это те люди, которые набрали миллион прослушиваний на Яндексе стримов. Я так понимаю, что это только первый твой миллион. Впереди еще много разных больших колышащихся миллионов.
1: Ну, вообще, это не первый миллион.
0: А, даже так. Ну, расскажи, какой был первым?
1: Первый миллион — это был наш ремикс, назовем так, на Angel.
0: Ага, на Маранде.
1: А, даже Шторм еще был с Александром Попом. Это был первый миллион. Второй Angels, а это, ну, третий такой.
0: То есть ты уже трехкратный миллионер Яндекса. Вносите награду! Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня играл? Потому что много было музыки, в том числе и на знакомом нам языке. Там белорусский, да, что там было?
1: Играл
0: расскажи.
1: Что-то вышедшее, представил новый трек на белорусском языке, это «Куполинка», он выйдет 3 июля на Интерплей. Также отыграл, естественно, «Бандитский Петербург», на данный момент играет наш кавер на «Love Comes Again», всем известный трек. Поэтому вот надеюсь, скоро он услышит свою жизнь. И, может быть, в том числе вместе с диджеем Филом.
0: Может быть, да. Скажи, пожалуйста, тебя повело в... Ну, ты белорус, понятное дело, поэтому тебя повело в белорусские песни. Как так получилось? Какие цели вообще ты преследуешь? Ты хочешь больше выступать на Днях города, подтянуть аудиторию 40+.
1: Как-то я себе, наверное, внутренне позволил чуть-чуть... так скажем, начать делать мелодии, которые родные моему сердцу, и я начал доверять себе, что я смогу на должном уровне реализовать те идеи, которые у меня есть.
0: То есть, получается, до этого тебя заставляли делать транс, потом ты вот вырос и такой, все, могу теперь делать колыханку.
1: Ну, я учился, чтобы, как бы, то, на чем простят, а теперь тут на белорусском, если я буду ошибаться, меня не простят.
0: Расскажи, какие самые интересные реакции ты слышал на твой трек «Колыханка», которые, может, тебя удивили, хорошие или не очень хорошие? Вот что тебя прямо удивило?
1: Меня, самое большое, что меня удивило, это когда я приехал в детский лагерь, и все знали, что это за трек, и я такой, ну, а вот где она, аудитория, оказывается-то наша.
0: Подрастающая.
1: Да, самое необычное, да, слушай, что, можно назвать необычным любую реакцию, которая сказала, зачем вы это делаете? Эта песня не может звучать так. А, ну, самое интересное, это, конечно, все. А как теперь под нее засыпать? Вот интересный вопрос, конечно. Когда я, как бы, изначально говорил, что это танцевальная версия «Колыханки» для того, чтобы танцевать под нее. Ну, так сложилось, в Беларуси этим треком закрывают, ну, заканчивают все дискотеки.
0: Слушай, ну, я тебя поздравляю, ты молодец, ты вышел на новый уровень. Национальный герой с национальной музыкой. Я тебя поздравляю, это круто. И я желаю тебе и твоим коллегам, и друзьям, с которыми вы работаете над «Бандитскими Петербургами» и другими треками. Вот Андрей вместе с нами здесь, АВ Motion Sound сейчас не с нами, но да, все равно был тут недавно в гостях. Я тебе и вам всем желаю удачи и большего количества стримов, и, конечно же, крутых новых мелодий, которые мы никогда не забудем.
1: Будем расти и увидимся на трансмиссии.
0: Да, совершенно верно. Да, кстати, правильно, молодец, что сказал, я уже не подумал об этом. Анонсировали мы на этой неделе фестиваль «Трансмиссия», и помимо Ронски Спид, Рэма, Алина Вотса, Саши Попова, Романа Мессера, Володь Фонарева, Шапова и других артистов, там будут также у нас впервые как раз-таки Антон Бай и AV. АВ? AV? Как правильно, не знаю. Как правильно? Без разницы,
1: как,
0: да?
1: Как получается, так правильно.
0: Да, в общем, мы с вами увидимся, соответственно, в Москве в октябре и в ноябре в Санкт-Петербурге на фестивале «Трансмиссия». Я поздравляю вас и буду рад увидеть на танцполе и послушать выступление.
1: Спасибо, Фил. Увидимся.
0: Надеюсь, что вы подучите какие-нибудь фокусы прикольные, там научитесь сальто делать, чтобы это, ну, выступление оказалось незабываемым.
1: Андрей занимается этим. Ждем.
0: Все, спасибо большое, и увидимся. Пока.
1: Спасибо всем.

0: пролетели эти два часа. На прощание для вас композиция, которую знают все, кто смотрит различные тиктоки и все остальное. А вся остальная часть аудитории вообще не представляет, что это за трек. Но на самом деле супер вирусовый. И самое главное, что WW сделали этот ремикс, поэтому я его сегодня здесь отыграл. Антону Бай, большое спасибо за то, что был сегодняшним гостем. Напомню, что скачать запись радиошоу «Трансмиссия», как и всех остальных радиошоу, входящих на Радио Рекорд, можно в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд». Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте, что мы есть в телеге, в Максе, в ВК, везде. Короче, на Рутюбе тоже смотрите наши выпуски. На этом все. Оставайтесь хорошими людьми. Пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд и тем, кто слушает меня в сети. Сегодня Яш Рансингхе, музыкант со Шри-Ланки, начинает мой микс с треком Fairy Tale. Мягко и романтично. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это Рекорд Клаб с кефиром.

Самые сильные ощущения и переживания, воспоминания и мечты – все, что живет внутри нас и не зависит от окружающего мира. Мы сами собираем себя изнутри. А потом с этим набором строим то, что снаружи нас. Выбирай правильный строительный материал. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Как бы я не хотел убеждать себя в том, что одни и те же вещи мы воспринимаем по-разному, но названия треков, которые им дают авторы, влияют на восприятие. Звучит трек «Амброзия» — мифологическая пища богов, даровавшая им бессмертие. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса, достигнув своего апогея, устремляется дальше бесконечный полет сознания на крыльях энергии и фантазии. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «Диджей Кефир».

меняющие друг друга события жизни нанизаны на одну невидимую нить бытия, как треки в моем миксе. Встречайте непередаваемую красоту и радуйтесь жизни. Оставайтесь со мной. Это диджей Кефир.

Путешествие в дальние уголки Вселенной и глубины нашего подсознания лишь укрепляет нас в выражении «что в большом, то и в малом». Напоминаю мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.